0: 这买了下去安乐了嘞，
1: 这别人把针拉了嘞，
0: 那老爷天真安乐了嘞，
1: 这不抢小偷，天偷拿抢西别个吃两层酒，就给真姐姐三本西呢，让俺站在这三角肉味干死笑。
2: Я начин сижгцо тина даштайн ачу дэрэнг чоки тэнжэрг цамба чонгондаг нашиг жуйэл рэ конэ ачи ngochul сисэн батэр дэрэнг чоки тэнжэрг цамба чонгондаг нга тумэр жупо чонгчон цэйн хэлма гожиг шиё нуг шил томон жина лобжог чонгчон дари жэма гэлэн нуг жупо сэнэ лэнз гин тэзэ танга я чу цумаг нямгэ жупо сэгэ нуг жэркэн хэмонди ронён тэнжэгся

0: samgo. Then the mind that talun than Raina, also that Jiglas Patena, Talu Karma to Sensate Tom, because Pama Moshka Talu, the Namanja, and Joko Tinkas, Tijin Talun the Chubicasa, that Talu Kanondin, the Luxona, that when a Jiglas Patrovachinte landed Chitamos Remoinde, in a Roma Moshka Talu, the Lunda Mundo, the Mupanja Metsundite. Tē mā yīn bī tēn, tī jīng lō zhōng kā tsōwa tāng sōng zhū sē chī tēn, hār chōng kār chēn bō rē tēn, tē tī jīng tā lō mā nō kī kī wā rēn zhī rē yī nā yō tā, kā kē rēn zhī kī nō dēn tē tōng sōng zhū sī nī tā, kā kē rēn zhī kī nō shī shā tē lō mī jī lān chō chī tē kā chē gō sāng. Tēn, ngā bā rā yī nā tā, shō tī rōng zhōng kā lō zhōng tē tā wō, yō kō chī yō kō mō tē yī tī tā, tā ndī shodi rongzhin ge lobzhong zhayina da zuwa lomma ge lobzhong ge tsuwa tang tani di jing ge tsuwa di njewi da jik lobzhong ge nondun te riyo kusamgo di kasi tani da nde chi chitab zi gu nore zina chi zong chitab di da da nga rong ge di payana da di jing ge lobzha gandhi rinne ge shangir zhaman zhay fechi nda tso da sondra shechi te hachung ka shenpo resamgo
1: nyati
0: te indi da chi teaching chi rinne ki sangat te choina chingne ta lomi gasho ton thang mo tane ten ka su ge king ke yon de lomi gasho te tan ji kar chi gu tane when na loyon la ga loma ji na tane loyon ton je bi ji cha te chod dir sine tane de shob de rong jing non don te chi te tan yon na li tsa la ga loma ji na li tsa rinne ton son ju sine tane ta chi yon rinne litir ni ton jevi shisha mongo zi di lan jo zi ta te tau chi zon chi chitam ra wo zi na ta di lop zha gu shangat te tsu da son ju shi chi kar chi gu sam chi ti mu zi ri ta ndo chitab zi na ta chi nga tsu lo rin zi wa ki mu tan ni zi na ta te tau chi lop zha di zi gu tan ni shu chenpo nga ya kum te so chi korim zin ti mu shi na ta ti mu zi ri
1: nga di di di kwa tin chi gir gin ta gir gin gu nam jin ta gir gu chu ta lop chik ka tab lam gandari kui lop chok nam ba lop chik yin ni na ta terang gu gir gu ni gin di galang zi na ra lop su ka yir pi ta lop chik lop chik ka tab lam ma ra gali no di tang na gir gin zi gan son jin na ra gir gi lop chik ka tab lam zi ga yu kwa zi gu no gir gin gu war gu gir gu war chil ten son jin na rang rang gu tab lam ta 시그 좋은 증거는 때 전이나 하정 그 같이 있노 나중에 되는 그 갑다즈가 망보리 있다 연극 그 디긴터 길긴 남반 선진나라영 라는 그 소트 그 탈름도 다 길긴 감바 냠뇽첸 너무조 그 소트라년 다니 길긴 조 론저 이 너무이다 등이나 라는 그 소트 그 탈름도 저기 제제제 같은 좋은데 하정 그가 챔보라 대한친이다 저그쇼 다 로마즈 중고나 그 소프트라 길깅이가 코나금 맞고 대한진이 캠드글라 속과 너가영 바빠이고 그디더나 다 캠드글라 길긴된 손지나영 판스난 렌디이 다 로마가 니틀티 내주 하정 그가 챔보 디겐거 다 캠드글존 손지나 소프트라던 길긴데 로름 간다리 이군나 너중이 텐다니요 길긴 그 캠드글남라 갑다즈간도 디즈기나
0: 맞소 담 Чеде курута лобжа дан гекин вар кынжава зина чыга юмен чи чынтык дан гекин вар кынжава тени инде тоина чени чи ножи чембон жазыре тени ё чынтык гекина жоғрым канжаси кузина татты ё чишена чи чынтык дондык жауре мутни тен бикаста ngarang чи чынтык дондык тими тими чизина ё чи мынжин жазыре та Та рани гэгэн зэйн дүнгүй тэнэ зэгүн ра. Чэндог гэгэн ла жорам. Чэндра зэгүй гэзэна, ма ран гэрэвартад дэшэна. Та чэгэна та чэндог лозон гэлэка тэн нипэрт гэгэн куна ла чэ жахпа тэнра шимарэ. Дэ лома гэ та тансан гэчэ ран жо мунцо гэ маоз гэчэ лома тэ лобжан ся жахдэ тэ Loma de tak gekin la ta jam te rang te chan mata ji ti mon ra yo ko mon ta jam bo si ge ma zang ge sang te ni ji che de ko ro lo so de chim chon lo so lo ge lo so son ji ko ji ji ma to gekin ko na wa ji ma ni
1: ne ri
0: tin ka se ni pr ti ta chim tok che de ko ro gekin ko na la re wa cha cha ji te mon ji ge sam ko te chi re te ni ni na da Чэмбаг чэзэгэ гэвэзэна да, ломи лэся тэдо ла, нэп чэмбаг тэкрэй чэдэ цочэгэ. Дэнэ да, чэзэ гэро, гэзэн дэ чэмдэг зэгэ лома дэ чэг ложэн сына мы чоч мек та лешан жилас бат та кырчепи чымды зыйна да зома за зожон го коншин жавоте али па яхас чаун гмо тени та карте чамбаз кичи помата та кар кона зый та лекин чади та та тичин лошика з мачим на сонди чи лежан жичин жа иви джон джина та ча чон тасту майна та зома зожон го коншин те чарджи хачун кар мот музык тенкасын чымтоктен гиперт гетин та сонжи сине та лома глобжон гне цитла та крити хачим карчев самку тоже ты не самбан жайна та та сон да чи мо чечон судан сына чи капын де чок мо тенкас чымбазына та ломи капла тодым сити та хачим карчев ён гоз да лобчон лома за цена чи жонг жонг жонстин гечи дымба чи дэсин жаво мэкум дэн касы чындык да капирте ломала жаржана да нуни чонса ломала лисин ниги депозит мэкэтэни дитинг да капир на анжам жа тон жион дита томи кэнчотэ он шиг но пачигм дэн касы да чындык зыйнаё чилекум да ломи капирте тодым сити хачын цо чегсам
1: имуз жеда ня дидиди ᱟᱛᱮ ᱫᱤᱱ ᱚᱢᱟᱨ ᱜᱤᱫᱤᱱ ᱛᱟᱠᱚᱱᱟ ᱥᱟᱜᱚᱱ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱥᱤᱨᱜᱤᱪᱩ ᱛᱚᱢᱟᱡᱤᱠ ᱪᱚᱝᱜᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜᱨᱟ ᱜᱤᱫᱜᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱠ ᱥᱚᱵᱥᱩᱡᱩᱱ ᱫᱮ ᱪᱚᱝᱡᱩᱱ ᱫᱮ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱪᱷᱮᱱ ᱵᱚᱨᱛᱚ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱞᱚᱥᱩ ᱜᱤ ᱭᱚᱪᱷᱤᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱵᱪᱟ ᱞᱟᱨᱜᱞᱤᱱᱚ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝᱟ ᱜᱟᱝᱠᱷᱨ ᱢᱮᱱᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱦᱤᱢᱟᱱᱡᱱᱟ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤᱛᱟ ᱜᱟ ᱞᱚᱥᱩ ᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤᱛᱟ ᱜᱟ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱛᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱦᱤᱥᱟ ᱡᱩᱱ ᱡᱚ ᱡᱩ ᱛᱤᱥᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟᱝ ᱠᱨᱤᱭᱚᱱᱩ ᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱦᱤᱱᱫᱚ ᱡᱚᱝ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱞᱚᱵᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱜᱟ ᱨᱚᱜᱨᱢ ᱫᱤ ᱮᱪᱩ ᱞᱚᱵᱪᱟ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱜᱟ ᱱᱮᱪᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱮ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱛᱮᱱ ᱨᱮᱡᱩ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱪᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱩᱜᱱᱫᱤᱜᱤ ᱜᱚᱥᱟ ᱨᱩᱜᱱᱫᱤᱜᱤ ᱜᱚᱥᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱤᱛᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤᱝᱮ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱟᱞᱟᱢ ᱵᱟᱯᱟ ᱤᱪᱩ ᱛᱤᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱛᱮ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱟᱝ ᱱᱤᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱤ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱟᱝ ᱜᱤ ᱞᱚᱥᱩ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱱᱫᱟᱜ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱡᱟᱵ ᱠᱟᱱ ᱱᱤᱪᱮ ᱢᱟᱝᱟᱡᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱞᱩᱱᱤ ᱤᱪᱩ ᱱᱫᱟᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱤ ᱠᱟ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱭᱩᱱᱩ ᱛᱤ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱞᱚᱵᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱨᱚᱨᱢ ᱠᱟᱱᱨᱟᱨᱤ ᱤᱜᱩᱱ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤ ᱤᱱᱫᱨ ᱛᱤᱭᱟᱱᱡᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱩ ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱨᱱᱟᱝ ᱨᱤ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱴᱩᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱵᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱡᱤ ᱭᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱠᱟᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱥᱮᱨᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱫᱮ ᱥᱩᱝ ᱭᱚᱠ ᱛᱤ ᱪᱮᱝ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱡ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱥᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟᱜ ᱞᱤᱥᱭᱟᱜ ᱜᱤ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱪᱮᱜᱮ ᱡᱤᱝ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱡᱩ ᱥᱟᱞᱟᱭ ᱡᱩ ᱛᱤᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱱᱚᱜ ᱫᱚ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱ ᱫᱮ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱚ ᱥᱚᱥᱩ ᱯᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱞᱚᱴᱷᱤᱠ ᱫᱤ ᱮᱭᱟᱨᱜᱤᱱ ᱜᱤ ᱞᱤᱥᱭᱟᱱ ᱫᱤᱝ ᱛᱮᱱᱱᱮᱨᱮ ᱪᱮᱜᱮ ᱡᱤᱝ ᱞᱚᱴᱟᱨᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱡᱚ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱫᱤᱝ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱚ ᱡᱩ ᱠᱚᱨᱤ ᱮᱡᱩ ᱛᱤᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱪᱩ ᱪᱩ ᱠᱚ ᱜᱟᱱᱟᱨ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱥᱟᱭ ᱪᱚ ᱞᱤᱥᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱱᱤᱨ ᱛᱮ ᱜᱩᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱴᱤᱢ ᱢᱟᱥᱨᱜᱮ ᱥᱮ ᱜᱩᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱜᱚ ᱞᱟᱝ ᱡᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝ ᱟᱭᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱞᱚᱴᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱢᱟᱱ ᱫᱮ ᱞᱤᱥᱭᱟᱫ ᱜᱟ ᱭᱩᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱡᱤᱜᱮ ᱡᱩᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨ ᱛᱤᱠᱮᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟᱜ ᱞᱤᱥᱭᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱥᱟᱢ ᱥᱤᱠᱟᱱ ᱫᱟᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱫᱩᱡᱩᱝ ᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱟᱫᱟᱨᱤᱱᱟ ᱞᱟᱥᱚ ᱛᱟ
0: ᱞᱤᱥᱭᱟᱫ ᱠᱚ ᱡᱤᱜᱮ ᱯᱮᱚᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱱᱤᱛᱤᱱᱟ ᱱᱤᱯᱨᱛ ᱞᱚᱢᱟᱜ ᱫᱤ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱥᱮ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱞᱤᱥᱭᱟᱫ ᱠᱚ ᱡᱤᱜᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱩᱱ ᱠᱟᱨᱪᱮ ᱜᱟᱢ ᱠᱚ тэни чи чи закурда тансон чи коноше панажин чи леша закрная чи кондут чи чи кэнчунг цапана кэчи тимо якому тэнди та тэтау кэжерна чи нэт мозен джондан джонго кэта джондан джонше парисан ку тэни та шума леша кэчуг мою цоуте та шизяте чи шаттэнги чи тэцоуре мо тэнди каса та шума сусуге чицэ тэ манжави касы чу зома тома читер келезер скажа он тана леша ти не патэ мотон гзам кэ тэ касы тома те рамжын тасына ейда чи леша ти кучину халипа зон гзам кэ тэ чире тэне тэ майн пи чи тансон гэ чи леша ти кучи етон ла касэна тэ моз гэ чи та гэкин жэ то гэкин моз гэ чи капы клауна леша кэр чи тэрэ мо капы клауны леша кына та те чи чэ зэ куру гона ну шэ и тат капы тотун гэ тэнэ та шиг на то мо бэко кэмо нэ кына капы мэна те чи леша тэн жэ тэн мэнэ жа тэнэ капы на кэ жэнди тэ лома гэ нэ пэрт капы на тэ и та lisha nriku chi ta lisha huina shunru ichi nra yulpi onti ta na shunru te yarno kawa ta da chika rangu lisha kirkachi ta ten loma ti ninko kapa na ti da lisha te shunru ika ina ta te netten chambumbu koku chigi na loma gu ta nivla sapa ta nukumu te maimpi ta nivla ka ta loma gu chi kapa ta loa zonte ta na yon kapa nangu nyanchi mozu kashi ta ta to ta yilam ke tani markna ta te che zonshure matoz da chi kapr kona chupaina teron kaso netun boku yoku da ta doshu ke netun te so mbushu pa te muz jemo ta te muz samkni
1: nari ri ri nari ngo mare da chulgu chulisha ko dukla kande tarka winjina te gi lob chan sonjina ra de to na chembu yi lob cha chi chir gi lisha ko duk she tang la so ka de han sini lob cha gi ra yong kir gi ta lisha ngi ten da la to tum yo kwa yek yok de han sini gir gi na ba dun sonjina ra ta ko kir gi ta chir na kir gi lisha din sonjina gi chu ga yar gi ngi lisha ti gun din sonjina ra yang te jin te gir gi ta kon da song gun te jin ta she yi chu ga ran ngi chi hif sha sap ta na tong jun di che la ta khun jo jin na lisha din sonjina chi mabjangwa te hunjung yana abjang tang no te charjung de mo gichi na ka nin dan da zyo kri chang ng da so so ngi thana le sha te gun tian jin ng shu ayar gen ng ga kap thon da tang tan da ng gir gin la lan chong jin na ng ga phai ki yesu kom shi tang tan yana ran ran ga ma su gir gin tang de da tang le sha te tang la su kan de ra mang por yo ga ta kan ta chang kir ga so chung na ba ga ayar gen ng ga cho a yana ayar gen ng ga ti chun da chi jin de ma ta nga ran ran ga ta zge zge gi ni hi shan de ran ran ga cha sar gun de chi jong az ga yo kwa ri ye chu da so wi da tang le sha ᱡᱮᱜᱮ ᱚᱠᱛᱤ ᱡᱟᱝᱜᱞᱤ ᱥᱟᱛᱮᱥᱱᱟᱝ ᱜᱞᱟᱠᱟᱱᱟᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚᱥᱟᱨᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱜᱤ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 아디모

0: хэвжи нэгна хсунгэ дэрцэ кэлё
1: хсунгэ дэрцэ ховри гэлэнгла чавё
0: ховри гэлэнгна хэвжи хтамлари ё
1: хэвжи хтамжи мэти ламтэнгнэ ё
2: хосу хэвжи хшалэнг

Фокури ерэмнэл тотом тинги цившин ягдаг бийг жачангтарна. Цихсэм нивардэ, ржайун сэ рэмцивши на цагдэг пугбий нахуй ниртун нивжа нирчиг обадан, дэчул мэб жаргар жалымда хуры. Фокури есэнзэн лизэмэнчи цившин ягдаг жарси чаани ржайкав нямнин тотом маалаг тэсан табдангарды. Нинрэр жэндэнд жэндэн жарбжан би, намцир цэбур кахтэн жаги би бланшадуна. Лизэмэнчи ниндар, ржайтнун джинцух тамшадир. Джоджан нюмжигм чачи гуцл жэмэнда сунгадан втэнны, лохы малагла шевшир жэчагдабданны, мангцух жэр жэндэн жэмцурн гансунжэгги. Намшир цэбур жэндэндэн жэржин юла, ло кори гжэрси чаани, ржайкэм нямнинча додан малаг тэцэн дахтунг гисэр. Ло кори рэн ячир лорджи тугу тунгр гомби цава чивиг намшибшунг. Ло кори гэг намши тэнгэг жэжангтарна. Чинсэн нанду линсэнчэ, нэму джоджан фтэмр нинэр нэжан ду жэбжэлэр гай юла. Цэг нинэн ду сэгни дэн джанчунг рэнгала тэвдэ. 토 코리 남시 다시 부찰른 센토고 비천지 조정 침토위 센토 허리베

0: ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ Лишкари лини, да му и на рага ди да тангни, о, таврна ката чиз гри етов дини, яна, да втагам цепкем жинта рая вжаи, гимил ачир жинта тара аган данги, ма райунги, чун чирни та, ваня и да нарца сири кри айунга, ози да ли, да нанди ю дау на ганга мамари, йола, о, тан, да тага там чилам сони сони яна ра, о, я, о, та чечура гри етов дини, яна, о, сам лоб жихсам чиг ни зигтун, лошти яня хрсар нари кул, кочара, гондгам язг яна, Сыгжин гуидали, цунг тусу гунун да тукунда, нахуин гуга шайнри, шухи канги хамиенри. Учу кирги лайлин камнаш дивану мари. Оя, той сунда яна сатан сайна, оя, татанив зонти тонив шинчил, гонри зинан дарнару, чиви гунга сону, чиру ркахтана хави. Оя, та гонри тавзина яна, ота, сыгум тонзина яна чугувжиги, аняхтама яна сакувжиги. Оя, та рынкан тахсу чу, рынчивн тангив чу, рынхинга волан дэ чу. Оян, да тукунда та рочивка кава шыгжу, да тукунда та ондани, кога яла кызгини, мако яла тазгини, тузини марту, ичуга кава канчингу опага, кырке сатуга яна чоку, рковшиг яна чоку, да ичу хамжирка канрезгини яна, мзуцгину, сатан сайна, да квачин лачиину, ухигишиг, дамгу дарцгину, туртакушиг, да яна, да махив датан, ичуга чалгана уну, оргонга тунги, оргонгал зилы кама, лагзани яна, Та тавзул та тунтумун жив жушкаму инри. Ти сонена сатан сайна та нив зонти. Тан нив шина рынгар жет евтагий. Рынгар кирги каризинар жез усихсам дев тагий чу. Да тукунда та ngатерон дани. Оя чил намбала ау ярсизгини. Темуа ярсонзгини зину. Дандани тангу шапа цикан цикансам жуга. Жичг сурим жухансам жуга жуга зину тэн я намбала.
1: Kwarinche namba thangji, kunga dhanshikwa namba yangchir gapsari na. Re, taa cho shatu longa longa gapsa ga thamu devdaan dira, chegmara chegmari go. Chirka chena amba ga gapsa ra thamu ga devdaan dazu, nga cho kartak tangna yonu ga ngonzen baran dhanshikwa namba chona, she ga tangkitsgar gazgari. Yangchik shana ga cho talam na, derang ga thatung dalak sanzi ga nang jembe chokpo maa ga, Uchu yingin de namu ga tamkun nyankun manga zgo no pachir khigme khadri yangchir gas sira gwarinche ya dina suni chu kung dashi ga tag chabdin ba chambur garara dashi ga tag chobji pa chagthar jan de niga narji ka sandam girgi nam bi shen nu ga katanga chikta thomer terang ga dashi ga tag chabdin ba chambur garan de narji ka sandam girgi nam bi shen nu ga katanga chikta argatang tang chung tigchi arga Аргатан чанг чунг тигжев ял. Аргатан чанг чунг тигчев дэн. Аргатан чанг чунг тигдэн вжа. Аргатан чанг чунг тигв яйгил. Тинан гэ чим тови гатан аргатан чанг чунг тигв яйгита. Чи гамави гатан аргатан чанг чунг тигчев дэн вланжи гэ жигнтэй топкэр аргатан чанг чунг тигжев дэн дэ. Ya sunin da jik sandam gergi namba ga terang ga dansi ga antag jobji pa chagthar jan de sinu ga katanga chikta arga tang tang chung tig tig ar ga arga tang tang chung tig sam ar nga arga tang tang chung tig chi ga yel arga tang tang chung tig je yel arga tang tang chung tig tig sam ni nang ga chim thoi ka tang arga tang tang chung tig tig ar ga ra Chi gamawi ka chang argatang chang chung tigti gsam langji ga jigti topkri na argatang chang chung tigsam zhari. Re chupa namba dina gcho terang ga nyan nxchik ga kuchandran parma ga ramba nda ta pachir jigzo song zi. Dina terang ga nyan gungu garang nda la ta nyawan juan thang chan, ta uren thang chan manga ga ingi na ta ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱪᱤ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱥᱟᱨᱟᱡᱤᱜᱛᱤ ᱡᱤᱣᱟᱱᱥᱤ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱠᱟᱝᱨᱟᱡᱤᱜᱛᱤ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱤᱥᱟᱞᱮ ᱨᱟᱝ ᱟᱨᱤᱢ ᱫᱟ ᱛᱷᱟᱨᱤ ᱫᱤᱱᱟᱫᱟ 참다니 그치 대런 건 잔들이 누그런 반딩이 탈라 스바가 부터미 오저 담히 단신 잔들 그 나와 그 찌익 샤주이 파르근 루 체후르 그 샤주이 페치레 가스너로
2: 다 망아득 샤치미고 다 망아득 샤치미 누르젠 쳇엔도 세지나 초테 공인이나다 안잔 크르클라 카니 안잔 크르뇽 고뇨 야르크르고 뇨글라 카니 라뇽 고뇨 쵸브질미니 메 이도난 디라카나니 샤치마드 메세르둥글라카니 인지나 쳇드레세지나 타우추 정쇼콜라카니 하청 멍 다 데랑지나다 알랑저 나나 켄누 쿠탄 멍누 느그르똥아 예그누 다 공나인지나다 데그 Gonzin Bagan Jinata Riva, Charding the Kosum Jakunka Galaka Kanijina, Charching Hachirin Jinata, Monkey Long to Hotel, Titan Dila Kanijinata Chankre, Mangadu, Shego Dung Jim Snarmik. Do Mutina to Injirin Doku Tachedro to Sejina, Tachu Kachak Savara Zumuraga. The Injirin Doku Sekundi Jim Sengin to Sejina, Pinagre Skishanri, Karton Skishanri, Dagun Jinata, Shiro Injinata, Shaya, Lishar Territory. Да, совжун дигер. Тейдун натан дилакандын инжина терон шану жарарагар шана кенна чану жарарагар шана чугара чоккотер чиккучте. Анини коре сегина чу лонжендер кангина карсын лонже терон шан. Да карсын зу терон сондер. Анжо лонга орджо ин. Тейдун на коре сегина да чундо шана чоккозин жарарагасин жемсин гаду кукай. Хойду жигна коре сегина окчу кормар гавара корма чыканга сонжожина. Чорон чойнина да чисго чантинга бардан. Кабартына кандедина мне вжеген дина да ланжи хичгидин. Тейсуна да кандедина хичзаг чикчи дин хичир. Чилиш чикчи сон гнун хичир. Тейсуна дина да рануго тонни дина каму дрезин мута рану жемсенара каму да тукодин. А жемсентен. Тейруни дина да чан морададгла кани сетун дитанар сичи чепу мек. Дачу тамгынына оршинни чарир дугле йок. Да, нарнамурон тегун мулам чамурон тегун кадо урма чари жишата. Шатара кан сегина та тамгы общикын онарата урма анире мини чатон тому мини мек. Идана та кре мага ду шей годун гимтнара мек. Дичон кре ингина терон. Ланаже ат шкарма ну туни тому го чара мек. Та кан ре сегина чу тамгы общикыла канире та куни шан ну каму ньоно гуни мавчил. Ма терон го нинони ингина мадан саду йону. Маран го тасикыла кани сеч. Gore se jinata chugo janki garantong sekundo thoma gni shan janki garantong dila kani jinata korma ni ga tsge di dal le dinis chapur to gore dina korma tong korma jo di sha ko ni kap sen jina janki garantong dila kani ni jina ta da ngorang ko ta sik la kani jina ta chi rentong ra or ken jinata janki gen jinata da chi ma she la dali Жанкинду консуранду тачу штошир тау дали. Амахкыр амагала нор консурар терсу. Дамуна гатундали. Пачирин жината корм жагынони жината. Жанкин дилаканени жината. Шапа тыгды кынжина. Анесене тантан дурчкан аранан ансын дай. Йонде кунедна куни кармар жигмна багы тургунга ченолун тамыш. Карма чедуян деран амхс. Мхсара кунесе жина хачирин жината. Ktam ganama latan dinamata maadun ditanur chiko tasikela kanin damudiyo tamani jinata teun ta kona jinata degun donzin bagara ta khshabjun de sigi nyongish ka tuse ko tidona ta ngandamud ko jinata samjo ni dona sheche su le agar tamani ko le jina acho ktam sha chu no de lekhi marji gula kanin ngaron ga jinata kharsamara re wa shala teramara re wa shala go chekni ra re wa tu shala ktam se ko nura shapa se ko nu Томшин секун. Дыркайгина тарчарара кайкызгыра. Нирар дыма таттыдыч юлаканы. Тарунгунгарары вайын. Тым айына кандыната хтамгынанга. Салышык жогосуну. Недогонда таңын жигим теркета. Жердим дейя.
3: Ре ганарун сехуллыкы ингина терин фико ачана няңги юни ва ома чана бжогюн зыктаншкыны тахтамшыл паттыгла. Сунсерник рылын жандан музыгынын окотын чишиндеген. Тгната дэржиг данзум намби хөтэ тэрэн варкым дэ гэна картэк жаврук роян дэ чигни за травлинга тон тгна тан ди тони гшо тайму чэзгэ кэрэ рета ti arjin te kharsang ni velik chi shapa bjin te ta talu ge tamkhin dan dern de chon jina ta warjin da nga su ge sal te wemel ta shipa tgla yang ta thapting ge namu ge lesin zig yang na namu ge ko ke zig chi ko tik shi yona yana te ge na kap tong de

Я на чем жобоцо. Хтира бага штамжил се царсан. Жобо чонгчонци дэрэн ачи гэшэ нуга штамжилнда чорнгэ хтэчг чонгчонцора. Арынгэ чимгэ нэмэрга сэл хижэрэл. Арэ, нацу Чопо чонг чонг цой на янг джага. Мы тармай на янг джага. Тондых кэншиг джабди. Нами нара. Сешил сенандока. Чечи, нипрта джабгиви тондых кэншиг. Сешил сехкв. Тирн ачиг сенуг. Штиотан балва сегонуг. Штамчилнды рири ела кордюда ачингарива янгу.

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ནས་ཚུལ་གྱི་ ཀ્વાན་ཅི་ཏོ་དེ་ ངོ་ ཆང་ཡི་སཏོན་དབ་ཅི་གི་ནི་ ཨོགུ་ལེན་པ་དང་ ཉེན་དང་དོན་དབ་རྒྱ་གི་ ཁ་ཀང་པ་ལར་ ཙན་ཐན་རབ་ཞོང་ཅིམ་ཕ་མར་ལག་པ་ཅེ་གར་ ཀང་མིན་ཟ་མོར་ཡ་བཟོ་སིན་ཐེན་པ་དང་ ཉ་རལ་ལ་པ་ནོ་བྲ་རྒྱ་གི་ ཆར་ཚ་དང་རང་ཡོ་གཞན་བེར་ཀང་ལག་ལ་ཅུ་ཇ་ཅེ་ ཨོགུ་ཆེན་པོ་ལང་ཅི་ཆང་དང་དེ་ དེ་དག་ལི་ཐར་དབ་རྒྱ་གི་ ཨ་ནི་ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Тайкер чаның лам чуа амы, яңна лығпи лығпан те не мерчуб шылмаруңы. Дәртірші на цаңма чаның дылғуви не кайулы. Мерчуб не бұды өргің таңы, қаңдывы, байығба. Донғы яғы зғы чаның дылғуңқын лағу бағдаңы. Мерчубші де саңи сыняды лығпан шыңги. Дәртірші на чаның дылғава ені. Чаның ла мерчубші дынру де чаның лағуңқынчы ржавшығын ичады соң ау зың бағдаңы. Чыр лонгхан ламчай на дэнил калу горды, рэнгни ла ардживдай дэвчиг джевширн тэ мэрчай юнги. Чыр лонгхан данг тэгнива на лэгби дэнил джи нжангва ам яңнан нгуу, яңнан чайнгу ни вярчигды, нгуу чэнгис тондэнчиги. Нагжунрг джиммаг жанба чэнанг дэл хуам тон на, чыршчак химан гэнгэн янг тайгар чалам чонг дэ мэрчубши марунг. Ржемсен нагжун ргиче семкым данг лихы ла чаныг талонгын жоби нива ме бармазыл. Татунг тэртрвши на рангни ла анг ненкам жонва ене.
1: Заси ме туку жаби варнынг жи цал.
2: Рендан шуметтан черви елэвзин жи поня.
1: Калыркыл санлынг жерви кангжунг жерк.
2: Ргарчил рмонтан черулви ер.

0: Yanza CDMB Nyankun Jukbunanba, Dasta Chejika Nyelim Tinjunshin Bandi, Warnung Chinji Ponyag Tatung Nintsenkin, Samdani Lama Pumu Romag, Agung Angun Kordu, Sevjeri Sergunuga Munglez, Lakjia Gordi Yun. Dina Jukbunanba Gyang, Lama Pumu Romag Munglund Pansana, Mondung Lakjikar Samna, Natsu Tatung Kung Kapurangchung, Tugiv Denchig, Jusum Nigiv Sendina Rangatung, Tugiv Denchig, Jusum Nigiv Sendin Chig. Тэгэв дэн чиг дэсэм нэг аргаахсан тэг гэлмдэг хабар юмбар ргасэш. Вэй тупо чу дэмо?
1: Я дэмо я тэм дома дэмо.
0: А дэмо я ака чи цамдэнэ годэг ёо нүг лама пхму рома гэ гун ангун хорлу сэвжэ рэсэ ргу нүг мунлэндэ сэзгалг чи кэржи.
1: Та тэта чун годэд ба тэм дома тэрэн даши чэртун ла. Я тэту лунтэнгэ лагэн гонзэнба юкэ нэ нацазмэ шига кокхазэм чэгэ шава ламдуэнэ полымзэ ягэ кадыкарузэкэ.
0: Гуатэнчэ?
1: Тэнэ та, та я арэмдуэзэ.
0: Я, акэ?
1: Та, акэн гэрэгэ, амэнлэза, арэ тумбэ тунгэр чэрэгэ нэ тэмуэзэ.
0: Are are thombun gombu tgnagre tsenhis yo kasgiin
1: o tgisenhis tkaig tgnagre da kaig tumkis cheri da ya ter tigra ta yung kapuz ko ta lukha jasan juga
0: juga chori wa ta chuguk
1: o kapuz ke jakunuka mapag tka mapag chechi domag choma siga sotri chigri da amangla da ta tumuda
0: Are Tina Lama Chichil Domag, Samachiga, Santichig Sergunuga, Leon de Mangletin, Chi Tupuga, Rivas and Tatanji Magalin Sanga Gordilla.
1: Ya, I walk in Ninja Kitsu Samra Dila Kanita, Chelis away. Kani Vachuka, Tunku, Tamuza, Lodin, Sata, Ramatana, Tani, Yani, Tonsen, Darani, Katanja Kodish, and Yani, Tanataja, Kapuju, Chelan, Yoga.
0: Ya, tina mende tenyo ja tangaji magali. Tachumye ke tina tangaji magali en sen ngayong mende te che che kanyo na doja rewa santa kodri lako.
1: Ya, ya, kazi. Lama lachita, pumu doma ke amunle da. Lachiri kodi, dati ka amitalu ike nyendra, wame kwasinti.
0: Ya, ya, ya, tina tangaji mayong mende tenyo ja che che rewa santa kodri lako.
1: Tina nika koga dimu.
0: Ya, ya. Wei tu pa che dimo
2: Oh dimo de wa chi sang do ma chok kin kum sanga
0: Dimo yen tina tu pu lan chuk ge tereng ge cham dana go de yo nu ga la ma phu mo do ma ge gung ang nu khol lu se je re se gu nu ga mang len de se ga lg chi kir sang ga
2: Oh tam de in de na ta gi thong ne os ka don chin ta am do yen chin ta ki

0: chanda kachiga da pa pake mai te jinzin sha chi te thongchim shi pa dang te ne chuga ge da wo ge wo yi jong chi te ja chu chen bo yi ge yin na yong da yong chanda kachiga chi re zina da wo ge yin de ge da flo ma ge lo rim te ya pa chi te shu chin te ge da wo yi ge jan pan ba chen bo me ge sam chi di mo chan di da te ge da lom chan la su pa lo chu te ma to da lo di so shi ka su ti mo cha ji ko yi chong ji de pa ran ja wen den jo mo de lo ma la ngo ta de ta ge ji lo sun ja tong ta ta ji ji ge chan ta chim do de zo ge de shi yo yang ge pa ta den ra shi de
1: ya de de de na de de de ko den chi on ni chan ge je na da ge gin ge li kan da la ka ka cha kan da de yo ge ni ni tan da na ge gin ta ko na sha ko na ta chi kla ka ni ge ge ta wo ka ge gin zi na ta lo ta ra jang zhe ge la ka na ge zi chi ge cha chang men ba ta ni dan ji men ba ge zi ge du mong yo ni na mo re ta se ko dian chi ni de chu ko ri ge ni ta le nan ja ge chu ni na na so su ge chi chang ma ge san bi in de hi ge la ka nan ja de so su ni ta na ge zi ka ge yo sa man bo yo ge de ser go ti dang da cha rang son ji na ra ge chu lo cha che ma chong sum jam na ta ni shir ko ri nang ge pai la yong yi ta rin ji na ra ge ge ni yo ge ti ta na zhe na ge ge ni ge na ta san bi ge long zhou gan zhe ge lo man da chung go ge sam ge de zu ni ta ni ge ge ge ka da ri na
0: lo su ge zin da Da nga ranga samba ina gigin shi ina da tomi sambi kanlong te nipir te lo ma la pan tochi te re sanguyo. Te matu da tansong gigin mojiga da tijin tsuchu te ranga chi le ni par chinra, te me chinra da yon na da chik lo chuzi ina yon lo ma ga jiglimbi ka chong te kona mini da lo ma ina chimtang lasu pala ka nga moji chajin yu patanja shirimu. Te nga rong ina yon da Lomi chigi jiongzha chigi maa shiki teyong shibi chiti titsu mozi tong shon jogo loma yong tsengu chigi ka nga treka yo chiri. Da teyindi chigini ngomi da chigi gekenzi ina mugchongde chigi rongon jah tongi Lomi lisi ningi detong ka tetatani. Loma la maa oba pantong yo me te mugchi zongni loso tongji da harchong ka chiburi zongka.
1: Nari lakso. Gwarden chee girgin. Kone girgin gugichu. Sharna girgin zgin na da girgin kona songgo na tepshindi. Sambi gin long zga. Zangmaa zg. Na yotilin jina kirgi rang duendag changa rama jwa kirgi shayi chu duendag jibju zna raka mori chara. Kang tar jing rang sambi gin long zangmaa zg shipa g lopsu g tang dala khigya bay na rang duendag yang shor nan jibku ni tamo da di jeng girgin zgin na kirgi sambi gin long zangmaa zg lo ma chong jun da jang ga chenpo re da ser gok. Tian jini da chelang na tsong jina shera yong da girgin yi tang siti na chelang girgin yi nu nima tani zong rang sema tamchazga kanchazga shiganyungan da zungi tani kabdari na.
0: Da nga gigin shini loschi nguro ptani, loschi gara nga gigin shini, da nga rangin jazi gunara, dijin lochi kachuni, chi mungsi zongji, chi so zongji, da oka loma zhigi na, loma di rangin da uomu zhigi yin samji da. Tani oka ite nipirta yapo shini zhongu zhi, ndoshita jilanjojita nga rongi tso wanjan zingi yo. Da teyo nga rong lopcha tashini gikin shegu samjiga sambi tokumaga samdun zina yo na nonsungi tamcha teyo pachi tatimu zi yinjiri zangu.
1: Di kwarinchi. Tani kyanang sonjina wikka ika girgin zi rongi lakab zhigo nuga lopchilin nanja rongi ngan kargo nuga da lopchilin da zon sonjina da rangi shayi chu gila zangma zgin chukju da zungi tana chasar gond rangi sema tamcha zinan da girgin shingin ni zunga da tangi rangi ganlong zangma zgin shayi chu lopchili chu da muga kargi tamcha yu kwa zhigyo ni da mora dianchini da kargi da nigi te rangi lintzingi langzhin kinara losu jirpid jirpid zogu da lopchil lopchigu tablam de rangi lita sargu di jangi chushirgi lopcha zgin losu gin peji din sonjina da lopchu inan zha lopcha gin go cherimba inan zha dani girgin namba zogu lopchik nyamnyung inan zha tablam inan zha dianchini lopchu ra lopcha gin go cherimba nda lopchub gu shawa gin nyamnyung inan zha nda tsangma rangi liyo gi di jangi kirgi lopcha zgin losu gin jirpid zogu gin rangi liyo gi ngin dazung i tani yang kabdari na.
0: Hello, so. Da, lupja jik lupsu jipi te, da, jirchi mao jidan jawa yu chiri zang. 다 제다 나랑 삼촌 자이나 제고라 다 프로트로스 고피츠데 친는 것들아 게긴 그 본코트도 저 친구요 그 삼고 아니 게긴 그 본코트 다 니퍼트 첼리 게긴데 있는 줄 그 삼고 데이나 저 차치요 그잖아 게긴 그 teaching the chili can nipaz it make rin think and the moju then chig lonson the charge in a cho then lochuk chute lochuti shepi koron chota lochute todum nipatito take lobjati plus jepete don take and jo chim bo yok sang then the mind the chili kicking zina gekin ti korko lyric nam jirzena cho yona likat ingan chu yumi кызамба тамтыни мода сошчон ичкин дошинжао не та жолчучи чаджи сип онд тонате чи цунсунте юме те цунда лоссу гунди джипи тонда сидитан джава чимбо юксам та чили кики кинси гемба тини хойна гетун лобжа дон геви лобжани тарсин не йонва инна та гекинти кырга лошук ниба тэни тэмог тохны лоцэн чаджи танда лоцэн нэни лоцэн тэ сэнжо ичи лоцэ дилата си лоцэ дил самжи тан тэни мандон сат тэ лоцэ чэчи тэ ток тэ тойна чэли гэкин тэн тэ гэкин тэ зонг самк тэйна тэ лоцэ лоцэ дипите гэкин кэ понка тэ тонжа чэмбо ёк да тэ майн витэни лоцэ чик лоцэ пикате та тойна анди Лобжаг тотом гэ ти малык ти даян жава юксам гэ. Ди чэсэ гурда. Лобжи тотом гэ малык тэнжэн нада. Лобжа чи гэ тотом жымба жау. Ти лосу гэн дэси тэ шика чи гэ. Да лобжа ши гэ чи гаджон куна дамзэн ши ба цам маин ба. Тэн дадон ти чин гэ чи ломи кэн шук гэ нзэгчон и чим мзэгим эк дэни. Да мазна тэ сошон. Та ндорна чи флома кэ шуу ёни пэчи тонжи ти ндэши тэ ёчи хачун карчи гу. Дэнэ та дэли, та лагбарту зэ гунара, та мацу лоджа чи кэнгу тэнэ шэна, гэй лусу гэ джиппи гэ пицэ тэ, та ngoma лоджа гэ тотэм батон джэва чэмбо ё кэсам гу, та тата гэ тиндэ цэн. Та лоцу ёна чу гу ёна, дэ лотэн кон гэ та ngochi тэ цу гу, гэй кэндэши тон. Да, анди лобчик талым знаю, тата ланжи чембо жирисам. Жетта да, на ранин жайна, тата лобчон гекен жетани, тата ина лорын сымба тан, лорын жиба гилумара лобчи жию батан жазири. Дикасте, нямню котхоне вшена, лорын сымба тан, жива тэ мэсзони шесам гото ина, ди лорын сымба жива тэ, лобчон гэ лорым дэ, чи ченжен чон сым ли да нжанжам кэ тэйн нжажи. Тэни яуна куцугу шепа та тэйна тэ флорам нипа та тимон жази гугок. Тэйн ди та кэй лопчук талым тэна та нди тонсонг кэй лом латцэнг нди цэжи та тэшэна нди Слобте кынжанжым дала цена, слобша ижила, ева сина ма юкуму. Дени, сигина...

0: ginambansonjinarang rangrang ge lhotik ge thablam tazu ta gergin gamba nyamnyongchen namo zu ge lhotil la nyen tani gergin zo lonje yi namo yi da tangina rangrang ge lhotik ge thablam ta zge zge ji ji la tang ju na chang ge ga chenbo de tian chini da chig ge shu ta lhoma zge chung go na ger ge sobtara girging ni ga khona gum ma chukti han chini khamdgla sokwa da ge yang ba pai go ge ti tana ta khamdgra girgin din sonji na yang phansnan den di yi da loma ge ni tsl ti de ju ha chang ga chen bo di chen ge ta khamdg zon sonji na sobtara dang girgin de rum kan da di gun na da zung i ten da ni yang ge ding ge khamdg nam la kap da zgan do di zgi na
1: la so dan che de gur da lobja dang гекин вар кынжава зина чыгыйымын чи чынтык та гекин вар кынжава тени инде тойна чени чи ноже чембон жазыры тени ё чынтык гекина жогрым канжаси кузина татты ё чичена чи чынтык тондык жавыры мутни тем бикаста маранг чи чынтык тонда тими тими чизина ё чи мынжинин жазыры та та жани гегин зин дуу тенезе кунара чындык гыкна жорум чындыз гыбызына мажан кыжевашта тишина та чигина та чындык чиги ложон кликатен ниперт гыкин конала чежакпа тенжаши мари ди ломаг та та санг чи ранжо монцо моз кычи ломате лобжан сажак дите ломате так гыкин ла тажан те ранга те чан мастати ты мужа йоку мута там больше как мазанка санка ты не чик чеде куру лосо де чинцон лосо лобжа лосо сонжа яку чиз рима то гегин конагу ачиз маги
0: нери
1: тим касы нипр ты та чим так чеде куру гегин кона ла рева чаджи тем мужа кисамка то чире ты не ни ина да та чим баг чиз яку узина да ломи леся ты дала нипр 저 침박이 딱 그리지도 쪼치고

0: Кейбги нгна хсунгв дэрцэ кэрё.
1: Хсунгв дэрцэ ховри гылнгла чавё.
0: Ховри гылнгна кейбги хтамларё.
1: Кейбги хтамжи мти ламтун гынгё.
2: Хосу кейбги хсалм.